Batri Срат се мача Аз петам Към патрим Кеджал ке будем по чудехо Вем же со Ту справне Так еще пар кроков звадне Кусок по кус кус